0: cada rincón, en cada región. La Red Nacional de Radio Digital FM. Solo lo mejor. En Talca y San Javier, 105.5.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».